0: Усман.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах на Вавилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
2: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
6: 0+.
7: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 12 августа, в Красноярске ясно. Днем плюс 25, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительных компаний «Арс» ООО «Специализированный заказчик» ДСК 2010. Проектная декларация на «Наша.ком.рф».
3: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
5: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
4: Ха, ну ты сравнил.
5: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
4: И ты выбирай зоту.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новое

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Мосгоз без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
1: Как выжить? Как выжатый лимон.
2: Как выжишить, пишить через ить.
1: Купите соковыживалку и выживайте.
2: Идите поспите, реально. У вас месяц почти есть отдохнуть.
1: Без Калинина, то есть без меня, сложновато будет, объективно, по факту. Но без Райтрауна уже нормас.
2: Конечно, там таксисты все такие, фух, ну можно хоть наконец-то нормально пожить.
1: Искупайтесь, сходите в пруд.
2: Ребята, смотрите, в жару главное пользуйтесь влажной туалетной бумажкой, потому что это базовые вещи, это вы навсегда должны запомнить.
0: Утреннее шоу 1+1 в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте.
3: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
2: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Хочешь, мы построим дом из лего деталек,

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 12 августа, в Красноярске ясно. Днем плюс 25, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
2: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.

0: Сушисел. Скачай приложение Сушисел в App Store или Google Play и зацени, как удобно. А вот и суши.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Витапарк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новое радио.
3: Радио.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

молчали, громко чайки, и не случайно обречал, бьют звон, как на чаке, и нас с тобой они качали.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
2: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
1: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
2: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте Сиблидер.ру.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Слушаете радио? А могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
7: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
8: Это новое радио.

0: Эви, я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?
2: Я

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 12 августа, в Красноярске ясно. Днем плюс 25, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ТСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
3: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах на Вавилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
2: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Новое.

0: Мани на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
10: Победитель премии «Внедорожник года» 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
12: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
13: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу. «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда». Билеты на кассир.ру. 12+.
14: На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
15: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 12 августа, в Красноярске ясно. Днем плюс 25, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ТСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
2: «Соцветие». Эко-кварталы.
3: Телефон 215-5009. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный заброщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Голана. Запомнили? Голана. Всего три слога. Голана – интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке «Голана» на русском языке. ООО «Голана», Красноярск. Калинина, 39В, кабинет 5. Украина, 107-246-600, ровно 59-63.
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: На фоне

0: Красноярске 12.
1: Новое радио. Если ты только проснулся, то напоминаю, до конца лета осталось всего 2 недели. И да, это призыв к действию. Сегодня вечером. Пока же доброго времени суток всем городам вещания Нового радио. Вадим Данилин здесь. Часов на 7 заступил. Постараюсь сделать тебе настроение. Привет!

Так, это Дима Урих. Очень даже так активно и бодро открыл новый музыкальный на новом. Как и сказал, меня зовут Вадим Данилин. Буду с тобой часов 7, наверное. Доброе утро тебе, доброго дня тебе. Дальний Восток тоже привет отдельный, огромный и корный. Напоминаю, на всякий случай, чтобы не было вот этих вопросов, которые обычно в течение всего месяца приходят, стране пораньше, в наши мессенджеры, где утреннее шоу 1+1. Я не знаю, где Right Round. Кирилл Калинин в отпуске и очень далеко. Выложил вчера новый пост. Вот. Хорошо там отдыхает. Это во-первых. Во-вторых, напоминаю, что если ты все-таки соскучился по эфиру, по шуткам, юмора и всего прочего утреннего шоу 1+1, у Нового Радио есть официальное приложение, категории 12+, кстати, которое называется Radio Hub. Скачивай в своем магазине приложений. Там помимо стабильного потока, фонового режима, можешь посмотреть, можешь послушать эфир, можешь подсмотреть, что творится в студии, но лучше не надо, конечно же. Да, кстати, опять забыл обратиться ко всем кортизоловым лицам. Почему я не люблю, когда на меня смотрят с утра пораньше в трансляцию? Кортизоловое лицо. Вот. Помимо всего прочего, есть записи эфиров утреннего шоу 1+1. На случай, если ты соскучился, хочешь вспомнить, как это было и все прочее, пожалуйста, welcome, скачивай в своем магазине приложений. Напомню, категория 12+. А всем остальным... Я даже не знаю. Проснуться бы. Пойду сейчас себе немного кофе налью. А пока для тебя... Шикарный суперхит.

Это Баста и Мона, суперхит Худи в эфире Нового. Всегда поражаюсь Басте, насколько он многогранен. Иногда даже его Шивой называю, потому что столько у него проектов, как он все это успевает делать. Больше всего мне, конечно, нравится у него проект Gorillaz Zippo, по-моему, называется, да? Вот там шикарная музыка, конечно. Ну а пока другая новость для всех фанатов и поклонников футбола. Португальский футболист Криштиану Роналду женился на испанской модели Джорджине Родригес. Об этом пара сообщила в социальных сетях. Они опубликовали фото своих рук с кольцами. Но не это главное и самое интересное. Пара в отношениях с 16-го года. То есть Джорджина ждала Криштиану сколько? 10 лет, получается. За это время у них родились две дочери. То есть, понимаете, мало того, что он через 10 лет устроил свадьбу, так за это время еще и две дочки успели родиться. Так, за это время у них родились две дочки. О том, что свадьба пройдет после чемпионата мира по футболу, рассказывал сам футболист. Точную дату и место проведения церемонии он не называл, но таблоиды сообщили, что церемония состоится 8 августа в соборе на Мадейре. В итоге около 2000 человек, собравшихся посмотреть на свадьбу Роналду, стали свидетелями другой церемонии. А Криштиану еще тот тролль.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах соцветия. Эко-кварталы соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
4: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09.
5: Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
7: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
9: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
8: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
9: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Сиблидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
10: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
5: 0+.
11: В бесконечном калейдоскопе. В копии времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Услышь весь район,
14: новое
13: что
14: это вот.

0: Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: так важное напоминание для всех слушателей нового и не только для всех граждан нашей необъятной. Для всех фанатов и поклонников кофе, в общем. Кофе скоро подорожает. Колумбия остановила почти весь экспорт кофе после разрушительного землетрясения. Доступ к главному торговому порту полностью заблокирован. Так как Колумбия один из главных экспортеров кофе, то перебой в работе порта даже на несколько дней приведет к росту цен. Срочно, срочно закупаемся кофе. Я никогда не понимал растворимый кофе. Вот серьезно, бодяга какая-то. Корм какой-то. Пойло. Срочно покупайте нормальный кофе, а то потом подорожает. Не благодари.
1: Август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
2: Вообще с друзьями встретись, в гости сходите. Что-то может быть кринжовее? Кирилл?
3: Я могу быть кринжовее.
2: Сходите в мафию поиграть, в монополию. На квизы сходите какие-то.
4: Да, кстати, на квизы.
2: На квизы.
4: Какую-нибудь команду придумайте, название кринжовое. Дети лейтенанта Смыта, например.
2: Я не знаю, проведите время с семьей вместо того, чтобы
4: причем с чужой семьей.
2: Да.
4: Какие-то кринжовые советы.
1: Утреннее шоу «1+1» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа. На новом радио. Отдыхайте. Реклама.
5: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
6: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
17: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.

0: Это не лето, суперхит «Подойди» в эфире нового. Немного новостей про столицу и про нашинские тамошние зарплаты. Оказывается, в августе самые высокие зарплаты в Москве предлагают акушеру-гинекологу и водителю грузового авто с собственным транспортом от 350 тысяч рублей. На случай, если тебя все заколебало и ты хочешь переехать в Москву, пожалуйста, вот, пожалуйста. Далее идут врач-косметолог и стоматолог-ортопед от 300 тысяч, начальник участка заготовительного производства от 275 тысяч рублей. Такие зарплаты. Неужели кто-то такие зарплаты большие получает, а?
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 12 августа, в Красноярске ясно. Днем плюс 25, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный, умеренный.
2: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
3: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Голана. Запомнили? Голана. Всего три слога. Голана – интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке «Голана» на русском языке. ООО «Голана», Красноярск. Калинина, 39В, кабинет 5. Украина, 107-246-600, ровно 59-63.
7: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое.

0: Красноярский час дня.
1: Новые. Южнокорейские женщины достигнут средней продолжительности жизни 90 лет к 30-му году. Вот так вот. Раньше этот порог считался недостижимым. Девушки там живут долго благодаря отказу от сигарет, хорошему питанию и развитому здравоохранению. Это все новости всегда на минусе. Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам. Ну и, конечно же, привет всем городам вещания нового. Давайте бодриться понемногу. Давайте бодриться, сказал Данилин и захрапел. Новые.

сейчас бы пить ведрами и двигать бедрами. Но в Уях у меня бедер нет, к сожалению. Ситуация немного нестандартная сейчас будет в эфире. Меня попросили задать этот вопрос на всю страну, потому что он будет как бы немного, так сказать, последней каплей в отношениях. Давайте немного про отношения поговорим, но очень хочется. Действительно, последней каплей. От этого не расходится, но это может быть последней каплей. Меня, серьезно говорю, меня попросили, и потом я запись этого эфира скину людям этим, потому что они хотят выяснить, как все-таки правильно. Скажите мне, пожалуйста, ситуация, на самом деле, я прекрасно понимаю, скандальная. Смотрите, вот существует теоретическая пара. Муж с женой живут, ну, сколько они живут? Сколько? 3 года, по-моему, вместе живут, да. Ну, то есть, друг другу еще практически не притерли. И вот утренняя бытовуха начинается, вот это вот все. Ну, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. И одна из этих ситуаций, бытовых утренних ситуаций, это душ. Нет, там не в очередь душ. Смотрите, значит, один из этой пары сначала выходит из душевой кабинки, а затем вытирается. То есть вся вода после душа падает на пол, да? Это не нравится второй половинке, которая топит за то, чтобы сначала вытереться, а потом выйти из душа. Давайте определим все-таки, как правильно. Возможно, у вас тоже такой скандал случается. Давайте я сейчас вот в наших мессенджерах и в наших вообще социальных сетях задам этот вопрос. Как у вас в семье вообще это происходит? Ну и можете вообще ваши бытовые утренние скандальчики рассказать, что у вас там происходит в семье. Очень интересно это все послушать. Главный вопрос такой. После душа ты сначала вытираешься, затем выходишь из кабинки. Я, в принципе, так же делаю, потому что воды дофига на полу, нафиг нужно подскользнуться еще, зубов лишится оставшихся. Либо ты сначала выходишь из кабинки и лишь затем вытираешься. Как это происходит у тебя? Ну, такая вот небольшая бытовуха с ранья пораньше в среду. А что, о работе, что ли, говорить? Нет, я не хочу о работе говорить. 2 недели прошло, как я это утреннее шоу заменяю. Еще столько же я умру, мне кажется. Поэтому давайте вот про это поговорим. Выскажите свое мнение.

0: градусы, грязные стекла. Суперхит в эфире нового. Отчасти актуальная песня для нашей темы, которую я замутил в нашей социальной сети. Оказывается, ни у одной моей пары такая проблема. Один человек сначала вытирается в душевой, потом выходит. Второй человек сначала выходит, потом вытирается. Соответственно, много воды на полу. Это бесит девчулю, которая... Она же за всем вытирает. Она же убирается по дому. Это ее очень сильно бесит. Мужика ничего не бесит, на самом деле, в той паре. Мне вообще нравится. Обожаю эту пару. Задал вопрос, как правильно все-таки в вашей семье делается. Сначала вытираешься, потом выходишь. Или сначала выходишь, потом вытираешься. А те, кто сначала вытираются, Александра пишет, у вас полотенце на потолке висит? Или в самой душевой? Или такая маленькая комната, что стоит только руку протянуть? Да, Сашенька, знаешь, у меня такая маленькая ванная комната, что мне приходится и мыться сразу, и писить, извините меня за подробности, и зубы чистить. У меня прям в душевой зеркало, и я там прям сразу чищу зубы. Ну, чтобы, знаешь, 5 зайцев сразу убить, и все вот это вот. Ну, реально, я не знаю, сколько ваша ванная комната квадратов. У меня там, наверное, полквадрата. Ну, квартира маленькая, 34 квадрата всего. Ну, куда? Если я еще и ванну поставлю, у меня душевая-то маленькая. Там... Как я по-большому хожу, не спрашивайте. Давайте я лучше звонки телефонные приму. 8495-232-1632. Не об этом сейчас речь. Как вы делаете? Расскажите, как в вашей семье. Вы сначала вытираетесь, потом выходите? Или сначала выходите, потом вытираетесь? 8495-232-1632. 232-1632, код Москвы 8495. Пожалуйста, позвони мне, ради бога. Алло, привет. Алло.
1: Алло, Вадим, привет.
0: Здорово. Давай знакомиться. Меня Вадим зовут.
1: Блин, я так рад на тебя дозвониться. Ёпарыста, столько раз я звонил. Очень рад.
0: Мне нравятся твои живые эмоции, вот это ёпарцете и всякое такое. Но держи себя в руках. Тебя как зовут?
1: Да, Анатолий.
0: Анатолий. Как часто тебе поют эту песню, Анатолий?
1: Ну, никак, уже не бодрый.
0: Уже не поют. Анатолий. Да, Анатолий, давай. Ты женатый человек, нет, Толь?
1: Да, женат.
0: Глубоко, нет?
1: Да, хорошо.
0: Хорошо, я понял. Толь, ну скажи, пожалуйста, вот как ты обычно делаешь в душе? Или не в душе, в ванной?
1: Я полностью вытираюсь. Жена у меня не любит вытираться, но... Ну, как бы потом вытирается. Но я не эмоционирую на это. Зачем? Это же мелочи жизни.
0: Да, я согласен. Нет, подожди, ты сначала вытираешься, потом выходишь, а жена наоборот, да?
1: Ну так, ну или наоборот, там без разницы, даже если она первая пошла.
0: Слушай, ну а мокрый пол? Я сколько раз подскальзывался?
1: Да ничего, что вытер и все там. Я думаю, это проблем в этом нет, просто у каждого свой кайф.
0: Я согласен, ты понимаешь, я вытирался сначала, потом это полотенце бросал в ноги и вытирал ноги этим полотенцем, но, соответственно, немного там с пола на полотенце вода вот забиралась. Я пару-тройку раз получил этим полотенцем по мордасам и больше так не делаю. Я вытираюсь теперь в душе, Толь. Вот. Поэтому это все до поры до времени, да.
1: Это у каждого просто свое, я так думаю, в семье, и все.
0: Вот. По какому поводу, Толь, последний раз ты ругался со своей женой, не скажешь?
1: Ну, сильных поводов, если честно, не было. Даже не помню, сейчас, потому что каждый день, как работа, семья, ну, для меня, по крайней мере, так, работаем над этим.
0: Стараешься.
1: Над ошибками работаем.
0: Стараешься.
1: Однозначно.
0: То есть брак для тебя...
1: Ну, таких не было поводов.
0: Брак для тебя — это работа над ошибками, я правильно понимаю?
1: Ну, и так тоже, не без этого.
0: Я понял. Спасибо тебе огромное. Веселый ты человек, звони почаще. С удовольствием буду с тобой болтать ерундой. Хорошего дня тебе, жене и так далее. Ну, вот видите, чуть позже давайте еще буду звонки телефонные принимать. Тема остается прежней. Зайди, выскажи свое предположение. Какое предположение? Как ты делаешь в семье? Сначала вытираешься, потом выходишь. Или сначала выходишь, потом вытираешься.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
2: Соцветия. Эко-кварталы.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: ГО-ЛА-НА. Запомнили? ГО-ЛА-НА. Всего 3 слога. ГО-ЛА-НА. Интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке «ГО-ЛА-НА» на русском языке. ООО «ГО-ЛА-НА» Красноярск. Калина 39В, кабинет 5. Украина 107-246-600, ровно 59-63.
5: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
7: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
6: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
7: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер 1.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ-Лидер. Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте Сиблидер.ру.
8: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое.

0: На простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Артем запускал маркетплейс хендмейд товаров. Красивая идея, но через полгода пришлось закрыться. Продавцов было мало, а комиссия не покрывала расходы на рекламу. Однако Артем не ушел в минус. Он проанализировал, почему люди уходили с площадки. Оказалось, покупатели жаловались на долгую доставку. Тогда он пересобрал бизнес. Оставил базу мастеров, но вместо маркетплейса сделал агентство по продвижению ремесленников. Тем же клиентам предложил не витрину, а готовые продажи. Оборот нового дела за первый месяц превысил выручку всего предыдущего проекта. Вывод. Не держитесь за форму, если цифры говорят обратное. Сегодня Артем подключен к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: Новое на новом.
3: Привет, друзья! На связи Тима Белорусских. Слушайте мой новый трек «Мысли» на новом радио.

0: Тима Белорусских, мысли в эфире Нового. Давай еще один телефонный звонок приму по-быстрому, Так, 8-495-232-1632. Вопрос сегодня стоит остро. У меня все утро остро стоит. Сначала вытираться, потом выходить из душа, или сначала выходить из душа, потом вытираться. Но многие говорят, слушайте, вопрос очень легко решается. Вопрос очень легко решается с помощью таких всевозможных ковриков и так далее. Я говорю, слушайте, коврики – это сборище грибков и плесени, потому что в ванной у вас самое влажное помещение в квартире. Начнем с этого, да? Ну, не один же коврик, их можно стирать. Я говорю, ну тогда вы слишком богаты и чересчур, если можете практически каждый день стирать вещи. Вот как часто вы вещи стираете? В целях экономии воды я стираю раз в неделю, например, все вещи по субботу. У меня вот специальная традиция такая, вот. Но есть люди, которые стирают, вон, видите, денег дофига у них, стирают вещи каждый день. Во, не об этом сейчас. Мы про вытираться выходить или выходить вытираться, короче. Сейчас поругаемся. Очень много сообщений, люди там между собой спорятся. Короче, давай, 8495-232-1632. Возможно, в твоей семье тоже такой же скандал. Это семья не одна, с которой я взял сейчас пример всего этого. Алло, доброе утро, привет тебе.
1: Привет, Вадим.
0: О, здорово, как тебя зовут?
1: Максим.
0: Максим, скажи, пожалуйста, есть у тебя конфликт в семье, проблема в семье по поводу того, как правильно вытираться и выходить из ванной?
1: Да, когда я в душе постоянно, вот у меня, как говорят, много воды, потому что я вытираюсь, видимо, как-то неправильно, но на самом деле я сначала выхожу из душа, потом вытираюсь на коврике.
0: Ты офигел? В смысле, извини, это вслух я просто сказал. Продолжай.
1: Нет, я считаю, это правильный подход, потому что после тебя в душе остается вся грязь, весь негатив, и поэтому мы же его вытираем на свободе.
0: Какая грязь может остаться в душе после? Ты плохо помылся, значит?
1: Нет, если отмыл весь негатив, вот на ногах остается там все равно, как ты в луже, вот ты стоишь, поэтому нужно вытирать это все уже потом.
0: А, ты про то, что у тебя на ногах... А, я понял, я не буду повторяться просто. Короче, да, ну я настолько глубоко, конечно, не изучал этот вопрос, чтобы обязательно выходить из душа, потому что у тебя на ногах скапливается весь негатив, который ты смыл с себя. Нифига себе.
1: Вот, и мы его смываем, выходим на коврик и вытираемся.
0: Ну хорошо, а если, например, квертормашкой мыться, а потом взять, просто перевернуться и руки помыть, негатива уже не будет?
1: Тогда на руках останется весь негатив, и нужно то же самое сделать с руками.
0: Ну хорошо, то есть ты не негативишь вообще нифига?
1: Ну как, нет. Ну в душе нет.
0: В душе. Хорошо. Хорошего дня тебе. Спасибо за твое мнение. Звонки чуть позже буду принимать. Пока можешь высказаться в наших мессенджерах.
2: Эви улетела отдыхать.
3: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
2: За пультом Данила Михайлов.
3: Да, это ужасно.

0: 8 вечера на новом радио. Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.
10: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
13: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
12: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа. 18+.

0: Сразу. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
3: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
3: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
3: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
3: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
5: На

0: все чаще жалею, что время не резиновое все-таки. Можно было бы взять сейчас этот час еще немного растянуть, дослушать гостей из будущего, шикарный суперхит категории «Не за душу не убьешь», а потом только выйти в эфир. Но, увы, ях, время его поджимает. Вопрос у нас остается прежним. Сначала вытираться, а потом выходить из душа. Или сначала выходить из душа, потом вытираться. На ответ многих, что все решает вопрос, я говорю, во-первых, решает коврик для ванны. Я говорю, что это рассадник грибков, паразитов и всего прочего. Вот. Еще вот, кстати, комментарий подоспел. У меня есть друзья, пишут, так они, чтобы не брызгать зеркало в ванной, а оно во всю стену, просто не пользуются раковиной в ванной комнате, да. То есть интерьер так для красоты. Всем привет. Проблема чудесно решается покупкой мягкого коврика для ванны. Никаких споров и приятно ножкам. Не соглашусь опять-таки про коврик, потому что... Вы знаете, коврик ванной, вот извините-ка, пожалуйста, за такое сравнение, я один, кстати, так говорю, коврик ванной можно сравнить с чехлом на пульт дистанционного управления от телевизора. Ну, серьезно. Ну не айс. Или, у вас, или для вас нормально, что у вас на пульте от телевизора чехол, вот этот, пакетики вот эти вот дешманские, которые раз в неделю рвутся, а потом вы другое делаете. Но для меня вот это вот такое вот, понимаете? Вот коврик ванной, это все равно, что пульт от телевизора в пакетике, в чехольчике, как у наших родителей было. Да, еще одно сообщение прочитаю. Вы прикалываетесь? Я думал, у нас только в семье такие разногласия. Я всегда вытираюсь в душе. Муж любит мокрым обернуться полотенцем и ходить шлепать мокрыми ногами. В ванной есть тканевый коврик, есть. Поэтому ноги не мокрые, но я не понимаю таких приколов, потому что не люблю быть мокрой и холодно. А знаете, вот на раздумье есть такой вопрос. У вас там, наверное, была такая ситуация, когда вы один в доме, в душе, в душевой моетесь там, а телефон у вас в комнате, и тут он начинает звонить, а вы в душе. Вот здесь начинается самое интересное.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 13 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 25, ветер восточный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный заказчик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
4: Реклама. Слушаете радио? А могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Digital. Скачай приложение SushiSell в App Store или Google Play и зацени, как удобно. А вот и суши.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 2.
1: Новое радио. Люди пишут, что чехол на пульт от телека — это еще цветочки, оказывается. Чехлы на кожаные кресла в автомобиль. Вот дичь лютая. Но обо всем по порядку. Доброго и, главное, легкого времени суток всем городам вещания нового, всем слушателям. Продолжаем просыпаться, улыбаться и радоваться тому, что за окном не понедельник. Привет всем. Данилин тут.

Лирик, обними, суперхит открыл новый музыкальный на новом. Давайте понемногу закругляться с темой все-таки, что правильнее, сначала вытираться, потом выходить из душа, или сначала выходить из душа, потом вытираться. Я почитал ваши многочисленные сотни там комментов, пришел к выводу, что большинство все-таки изначально вытираются и только потом выходят из душа. Вот есть такие оригиналы, конечно, как Юрий пишет, берешь два полотенца, помылся, одно на пол кидаешь, встаешь на него и другим вытираешься. Юрий, вы, наверное, не женаты. Полотенце, брошенное на пол, сразу оказывается почему-то на твоем лице от жены. И вот сообщение еще от слушателя одного, забыл имя. Давно я так часто не слушал другие радиостанции, как в этом августе. Молодой человек, а позвони мне, пожалуйста. Вот ты там угрожал позвонить мне в эфир. Позвони мне, пожалуйста, молодой человек. Или ты только в интернете можешь писать всевозможные вот такие вот вещи, а? Нет, зашел, специально зашел, написал вот это вот все, пук-муку свой. Позвоните, молодой человек, скажите об этом в эфире, пожалуйста. Прям мне в лицо скажите вот это вот все. 8495-232-1632. Давайте.

0: Нечастый гость нашего эфира Лена Темникова. Импульс и суперхит на новом. Да, коллеги, давайте бы немного закругляться с этой темой. Я так понял, мы все-таки пришли к консенсусу, к выбору о том, что сначала мы вытираемся, потом выходим все-таки из ванной комнаты. Вот. Закончим эту тему красивым, давайте. Например, накидайте сейчас наш мессенджер, между прочим, самый, напоминаю, самый большой среди всех радиостанций в мире. Да. Накидайте в наш мессенджер фоточки ваших ванных комнат. Похвалитесь. Возможно, я какие-то идеи возьму, потому что моей ванной комнате уже 5 лет, нужно как-то ее немного обновлять. Вот. Накидайте фотки. Есть же у вас фотки в ванной комнате. Хвалитесь частенько. Давайте, прямо сейчас жду и умолкаю.
1: Суперхиты, суперновинки. Новое радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Лимбо и его секрет. Суперхит на новом. Ребята, смех смехом. Я уже хотел закончить эту тему. Тему, что сначала делаем, вытираемся, потом выходим или выходим, потом вытираемся. Сообщение прочитаю. Странное. Ездили на отдых с друзьями, снимали вместе квартиру. Поругались сильно из-за того, что те из душа выходили и ежедневно за собой оставляли озеро на полу. Сначала молча протирала, потом просила хорошо, потом на повышенных тонах. В общем, лет 13 прошло, мы больше так и не общаемся. Из-за воды в душе люди, друзья перестали общаться. А вы говорите, я всякую фигню в эфире сейчас пощу. Вы в своем уме вообще, нет? Риторический вопрос. Да, смех смехом. Тем временем мы со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Так что не пропусти очередную историю уже очень-очень скоро. И забегай на sberbank.ru. Посмотри условия розыгрыша 185 миллионов. Глянь, как можно выиграть 185 миллионов. Успевай до 31 октября.
1: Реклама. Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья. Соцветие.
2: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Rocketmoney.ru.
1: Слушайте, я знаю, что по иногдам утреннее шоу 1 плюс 1, в частности, в лице Кирилла Калинина, делает вам отвал всего и ставит клубняк в виде Армина Ван Бюрена и так далее. На прошлой неделе один раз ставил, и в этот раз прямо сейчас хочу представить твоему вниманию клубнячок. Но это у нас в столице 10-23, а во Владивостоке, например, где тоже слушают Новое радио, причем Владивосток входит в число городов, где Новое радио слушают вообще повально, везде. Просто в машинах, в кафе, в барах, ресторанах, на улицах и так далее, на пляжах. Поэтому аккурат для всех, чтобы вы окончательно проснулись, я сейчас поставлю одно новое имя. Уверен, тебе оно понравится. Шикарный диджей. Имя называть не буду, узнаешь там за шазами, если что. Поставлю трек один раз, один из его свежих. Я его очень долго искал, потому что были только видосики с его выступления, а вот самого трека не было. Ты делай звук погромче, на всю желательно прибавить сабвуфер там, если ты в машине сейчас. Прерывать не буду. Но тебе точно понравится. В общем, слушай, не прерываю. Да, где фотки ваших ванных комнат? Алло, в наш мессенджер закинь, пожалуйста, срочно. Ставлю один раз. Потом точно проснешься. Это получше Армина будет.

0: оставил один раз. И чтобы далеко не ходить и не искать в нашем мессенджере под последним постом в комментариях, ищи этот трек. Я прямо сейчас его скину. Ищи.
1: Новое радио.
2: Новое. Наверное, был неправ я. Наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: Swedish House Mafia со своим суперхитом в эфире нового. От бытовых утренних дел переходим к актуальным новостям. Россияне массово скупают эротические костюмы Человека-паука. Оборот товаров с героем за полгода вырос на 42%. И ты знаешь, если бы я не увидел эту новость, то не задумался бы. А теперь задумался. Но не мне же одному теперь страдать и искать костюм. Ищи теперь и ты. Все равно на маркетплейсах сидишь там. Да, кстати, если увидишь, кинь ссылку в наш чат, пожалуйста. Должен буду, отработаю обязательно. В костюме.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Серебряной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалите. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.

0: Да повылся крови кислые лица. Да плохо танцевать тоже позиция. Да повылся хр.
1: Это Айова, плохо танцевать, суперхит на новом. Между прочим, умные девочки на дискотеках выискивают парней, которые плохо танцуют, если вы не знали. Предлагаю немного прерваться и продолжить чуть позже. Какие выводы по теме можно сделать? Неважно, что ты делаешь в первую очередь. Вытираешься и затем выходишь из душа, или сначала выходишь, а потом вытираешься. Главное, ребята, главное, мойтесь чаще, господа, мы, чтобы не было потом сообщений от ваших коллег в нашем чате о том, что от некоторых очень сильно воняет. Приятного аппетита, кстати. Мойтесь чаще, будет вам счастье. Не прощаюсь, мне еще половину дня с тобой коротать, так что скоро продолжим.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 13 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 25, ветер восточный, умеренный.
3: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lintalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новое радио.
7: Радио.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 3. Новые.
1: Мысль о костюме Человека-паука не выходит у меня из головы. Однако не об этом сейчас. Доброго времени суток и легкого рабочего дня всем вам. Начинаем создавать видимость работы под суперхиты, суперновинки нового радио. А все равно в августе никто не работает. И ты не работай, лысый что ли? Посмотри, он все в отпусках сидят. Вадим Данилин здесь. Всем привет.

0: как птичка позовет, и ты опять сорвешься, по-любому знаешь.
1: Хамалинова и птичка, суперхит в эфире Нового. Так, очень важная информация, очень важная, потому что тебя тоже касается, и меня касается, хотя со мной все уже понятно. Значит, слушай внимательно, люди с высоким IQ, это от 125 и выше, обычно ложатся спать после часа 44 минут ночи и встают после 11 по выходным, в то время как обладатели среднего IQ засыпают около 00-10 минут. А с низким IQ, ниже 75, в 23:41, выяснили ученые. Они объясняют феномен тем, что высокоинтеллектуальным людям легче преодолевать древние инстинкты и отклоняться от традиционного режима дня. Вот. Что там, низкий IQ ниже 75 в 23:41 ложатся спать? Я ложусь спать в 10. У меня какой IQ? Это риторический вопрос был. Короче, привет всем, у кого такой же низкий IQ. 0% осуждений, 100% понимания.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рэй Браун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра Нового Радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового Радио.
3: Реклама.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
6: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клёна. Да-да, всего 3,5%.
5: Три Клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
6: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клёна, дом номер 1.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
8: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервисом. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
9: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Это Кельвин Харрис со своим суперхитом в эфире. Ну, вчера половину эфира, ну, не половину, наверное, треть эфира посвящал домашним питомцам, в частности, кошкам. Много интересного рассказывал. Сегодня очередь за собаками. Оказалось, что ваши дочки-сыночки искренне радуются, когда вы им улыбаетесь. Исследование показало, что собаки не просто понимают человеческую улыбку, но и воспринимают ее как нечто приятное и ценное, даже если улыбается совершенно незнакомый человек. Поэтому идешь мимо маленькой собачки сутулой, псинки. Улыбнись ей. И тебе приятно, и ей будет приятно. Ваня Дмитриенко, «Елка», и не только, очень скоро продолжение. Тема суперхитов, суперновинок на новом.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
3: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
2: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свиридовой.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
11: Новое радио.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: вот за горизонт в эфире нового суперхита. Вот, кстати, по поводу горизонта. Пишут, что, оказывается, Япония усложнила получение россиянами визы. Теперь нужно подтверждать наличие работы и доходы оригинальными документами. Справка с места работы с мокрой печатью на русском или английском языке. Если справки с работы и оклад не указан, то дополнительно надо предоставлять справку 2 НДФЛ. Выписка из банка не прокатит. Ну, ладно, что, ребят, не особо-то расстраиваемся, наверное. Через 2 недели билеты и туры подешевеют, прям вот до нельзя, с 1 сентября, потому что школьный год начнется, учебный новый. Так что за копейки можно будет слетать к морю, и никакие справки не нужны будут. Плавки, полотенце, что там еще нужно для моря-то, а?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 13 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 25, ветер восточный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный заказчик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.кадам.рф.
4: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lintalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Скачай приложение SushiSell в App Store или Google Play и зацени, как удобно. А вот и суши.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 4.
1: Новое. Кстати, а вы помните, что сегодня, 12 августа, в 17:33 Земля на 7 секунд потеряет гравитацию? Про этот день говорили последние несколько лет во всем интернете. Немного страшно. Очень страшно. Ждем. А пока продолжаем создавать видимость работы. Суперхиты, суперновинки, новое радио ТВ в помощь. Вадим Данилин тоже тут. Всем огромный привет. Ждем.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.newradio.ru.
1: Все мы изначально

0: Это Катя Иванчикова, группа Айова, суперхитом «Мама» в эфире нового. А тем временем, согласно всевозможным опросам и исследованиям, ну, я имею в виду на территории России, оказалось, что самое любимое женское имя у мужчин... Приготовьтесь. Самое любимое женское имя у мужчин... Анастасия. Да, я тоже в шоке по колено. А я тут подумал, кстати, что у нас нет ни одного артиста в эфире с именем Анастасии. Вот вообще никто на ум не приходит. Если есть варианты, напишите, пожалуйста, потому что я сейчас не могу вспомнить ни одну артистку с именем Анастасия. Настя. Кто это может быть? Кто?
1: Здорово, ребяшки!
2: Всем привет, ребята! Мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
3: Ему мы доверяем.
2: Да, Вадимка Данилин.
4: Утреннее шоу «1+1» в отпуске. Они обещали вернуться.
5: Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
6: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-5009.
7: Группа строительных компаний «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
9: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
11: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
10: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
11: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер 1.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
12: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
13: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
7: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое

0: Ру.
1: Как приятно все-таки, что ты вещаешь не в пустоту и тебя слушают. Спасибо огромное, дорогие слушатели. Напомнили мне, оказывается, в нашем эфире есть одна всего лишь Анастасия. Из сотен других артистов есть одна Анастасия. Но только она всем известна под ником Асия, победительница музыкастинга. Асия, оказывается, зовут Анастасия, а я не знал. Да, вот так вот я интересуюсь жизнью наших артистов. Да, вообще никак. Со своей бы разобраться, а то еще в чужую лезть. Анастасия, да, Асия. Нифига себе. Позорище какое. Ведущий на радио еще называется.

записи Дэвид Гетта. Для некоторых Дэвид Гетта, потому что диджей родился во Франции. Не об этом сейчас. Лежание на диване после работы доводит до инсульта, предупреждают врачи. Да вы офигели, что ли? Медики говорят, что такой отдых действует на сосуды так же вредно, как алкоголь и ультрапереработанные продукты. Работяги, которые сидят целый день в офисном кресле, лишают себя дополнительной физической активности, которая нужна для поддержания здоровья сердца и сосудов. Поэтому привычный отдых в перспективе приведет к ожирению, гипертонии и диабету, которые усиливают риск инсульта. Вот так хочется сказать, и чё? После новости о том, что сегодня...

Земля в 17:33 на 7 секунд потеряет гравитацию, мне уже ничего не страшно. Ну, серьезно. А прикиньте, если вдруг это правда. И прикиньте, на 7 секунд Земля потеряет гравитацию. Напомню, эту новость последние несколько лет уже обсуждают. Сегодня в 17:33 Земля на 7 секунд потеряет гравитацию. Пристегнуться бы.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
8: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда». Билеты на kassir.ru. 12+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Где суперхиты? У нас в чарте.
4: Стильно.
3: Где суперновинки? У нас в чарте.
4: Занятно.
3: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
4: И немного тревожно.
3: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Чудненько.
3: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
4: Ничего не понятно, но очень интересно.
3: Так кто сегодня в чарте?
4: Терминатор.
3: Узнаешь в пятницу в 17.00.
4: Попробуйте, вдруг прокатит.
3: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Поехали.
3: 16+.

0: Это Баста, «Любовь без памяти», суперхит на новом, ну и продолжение темы любви, новость о том, что, оказывается, во-первых, я не знал, существовало одно приложение для знакомств, где было правило: первыми пишут женщины. Это было сделано для того, чтобы у девушек была свобода выбора, ну и возможность избавиться от нежелательных, назойливых мужчин-персонажей, чтобы они первыми не могли писать. Так вот, на днях это правило отменили. Да. Знаешь, почему? Ну, ты уже догадываешься, почему. Потому что девушки первыми не писали. А, даже больше скажу. Акции этого приложения упали на рекордные 96%. Вот так вот.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра, в четверг, 13 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 25, ветер восточный, умеренный.
2: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Ушла эпоха. Цветочный рынок возле Рижской сносят. И где теперь на 8 марта мужики будут пачками закупаться цветами? Фиг его даже знает. Это все новости всегда на минуте. Еще больше суперхитов, суперновинок. Летних жарких твоих любимых. На новом обещаю тебе я, Вадим Данилин. Раскладывайся поудобнее. Мы начинаем.
2: Новое. Ты живешь, будто не будет завтра. Но завтра.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: становимся супер хитом Flowers Фаринова. В начале часа, 20 минут назад, я рассказывал о том, что цветочный рынок возле Рижской сносят. На его месте построят ТПУ, пишут, откуда поезда будут курсировать по высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом каждые 15 минут. Так вот, оказалось, что руководство рынка сообщило, что новость о сносе — это фейк. Мужики, выдыхаем. Есть еще у нас одна точка в Москве, где можно по дешевке купить билеты на 8 марта. Да не только на 8 марта. Но об этом позже. 30 минут музыки без рекламы, сразу после небольшой рекламы.
1: Салют, это Эви. Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
2: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
1: Вы такие крутые, да?

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
2: И обязательно у Зоты на Предмостной.
3: У Зоты?
2: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
1: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
2: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
6: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
5: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
6: Отдел продаж Сиблидер, 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.

0: NXN и его фигура, суперхит на новом. Тем временем квартиру площадью 12 квадратных метров продают в Москве за 7 миллионов рублей. Риэлтор уверяет, что в студии прекрасно поместятся двое. Внутри есть кухонная зона, двуспальная кровать и шкаф. Даже видео скинули этой квартирке в 12 квадратов. А знаешь, компактно. Ну, то есть, как в отпуске в маленьком номере ютиться, ничего страшного, да? А как квартиру покупать за 12 квадратов, так это маленькая. Вы давайте уже определитесь, знаете, как это. И рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Скоро продолжим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 13 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 25, ветер восточный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах соцветия. Эко-кварталы соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный заказчик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Реклама.
4: Слушаете радио? А могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Голана. Запомнили? Голана. Всего три слога. Голана – интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке «Голана» на русском языке. ООО «Голана», Красноярск. Калинина 39В, кабинет 5. Украина 107-246-600-59-63. Новое!
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 6. Новое радио.
1: Вероятность того, что сегодня на Земле на 7 секунд отключится гравитация, минимально, никогда не равна нулю. Говорят, сегодня еще солнечное затмение будет в некоторых районах Земли и новолуние. Короче, полная комбо собрали, осталось дождаться только. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к суперхитам, суперновинкам. Данилин с тобой еще час. Не, я просто не... А представляешь, вот это вот правда будет, да? Прикинь, на 7 секунд гравитация отключится. Я понимаю, что это фантазии какие-то больные, но об этом не первый год говорят, кстати. Я читал, и в прошлом году читал, что именно сегодня, 12 августа, 17:33, Земля лишится гравитации на 7 секунд. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать, и одна остаться распадать. Дался наш крепкий сон.

0: Суперхит Flowers в эфире нового. Новость для всех владельцев айфонов. Флагманским цветом iPhone 18 Pro станет, внимание, темно-вишневый. Другие инсайдеры назвали его бургундским. На этом цвете будет сделан такой же акцент в маркетинговых кампаниях, как в прошлом году было с оранжевым. Всего журналисты ожидают 4 цвета нового айфона. Темно-вишневый, голубой, серый и серебряный. Такие вот новости, да. Опять забот полон рот будет. Что ж ты будешь делать-то, а?
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
3: Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
4: «Соцветие». Эко-кварталы. Телефон 215-5009. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
6: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
5: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
6: Да я и так думаю про зоту.
5: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
7: Компания «Зота», улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах, на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
10: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
9: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
10: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три Клена», дом номер один.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
12: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
13: 0+.
14: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
15: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Артем запускал маркетплейс хендмейд товаров. Красивая идея, но через полгода пришлось закрыться. Продавцов было мало, а комиссия не покрывала расходы на рекламу. Однако Артем не ушел в минус. Он проанализировал, почему люди уходили с площадки. Оказалось, покупатели жаловались на долгую доставку. Тогда он пересобрал бизнес. Оставил базу мастеров, но вместо маркетплейса сделал агентство по продвижению ремесленников. Тем же клиентам предложил не витрину, а готовые продажи. Оборот нового дела за первый месяц превысил выручку всего предыдущего проекта. Вывод. Не держитесь за форму, если цифры говорят обратное. Сегодня Артем подключен к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

0: реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
2: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
1: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон.

0: огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
9: Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
10: Новое радио.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: вспомнишь.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня, но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Где-то Infinity в эфире Нового. Коллеги, мы тут посоветовались, и я решил, что пережидать отключение гравитации буду в районе дома. А потому по-быстрому распрощаюсь с тобой до завтра. Напомню, отключение гравитации в Ангуле сегодня в 17:33. Вот. Тем более, что и Данил Михайлов уже рвется в эфир. Ну, любит он эфиру. Сутками бы сидел в эфире. Да, Данил? И мой микрофон в руки, а я распрощаюсь с тобой до завтра. Хорошего завершения этого дня. Среда пришла, неделя прошла. Среда — это маленькая пятница и всякое такое. Короче, продолжаем создавать аффирмации. Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске — плюс 16. Завтра, в четверг, 13 августа, облачно с прояснениями. Днем — плюс 25, ветер восточный, умеренный.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: хотел. Скачай приложение Суши Сэл в App Store или Google Play и зацени, как удобно. А вот и суши.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Вошел в студию, а тут как будто бы, я не знаю, мышку салом натерли, и при этом еще кто-то сигарет надымил в студии. Но понимаю, что ни того, ни другое не могло произойти, потому что после водички обычно такого не бывает. Так вот, надо, значит, камеры поднять, посмотреть, кто здесь нахулиганил вообще. Данил Михайлов, кстати, в ответе за саундтрек «Дня». Мое почтение. Сегодня проект «Что было раньше» по классике с 18 до 20. Повторы слушаем, а пока эксклюзивные новинки.

0: Крем-сода на новом. Ребята добились того, что поисковик в первую очередь выдает музыкальную группу и лишь далеко позже газированную воду. Вот. А чего добился ты? Скажу за себя. Сегодня успел выйти из душа аккурат перед отключением горячей воды. Вот прям за полминуты буквально выхожу, потом начал руки споласкивать, а все, нет горяченькой-то больше. Вот такой вот я успешный флэш. Ну или, может быть, даже можно сказать, фрэш. А еще о небольших победах у нас есть занимательная викторина. Обрати внимание.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
2: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
1: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
2: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
4: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: На

Знатоки в курсе. Coldplay на новом радио. Кто бы не узнал. И если бы не мы, ты бы тоже, наверное, не узнал, что у нас здесь в студии находится эксперт по группе

0: Coldplay, который ждет их новый альбом. Вот, наблюдает за тем, как... как зовут вокалиста, напомни, пожалуйста.
1: Крис Мартин, всем привет.
0: Крис Мартин, вот, Крис Мартин сейчас, значит, готовит новый альбом, который 2 года хочет выйти после предыдущего. И что дальше?
1: Ну и все никак не может, самое такое.
0: Но при этом ему хватает материала, чтобы путешествовать по миру и раздавать концерты стадионные, вон там с BTS, там и не с BTS,
1: кем угодно вообще. Который, да, на чемпионат мира еще стрелял. Ну, ждем, в любом случае.
0: Да, ну ладно, ждите, а мы тут поставим, значит, суперхитов и суперновинок огромное количество. И вообще, приходи к нам на шоу треки отгадывать. Ребятушки, к вам это тоже относится.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают с

0: Кухни на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герой рубрик прямо сейчас участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свиридовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
12: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
12: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
12: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
12: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
12: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
0: Новое радио.
13: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
14: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: как всегда, о любви, пицце и доус на новом радио. Ребятушки, ну и немного статистики давай вплетем в этот уютный день. Значит, россиян трудоустроенных опросили, как они относятся к служебным романам. 63% сказали, что против, когда амуры крутят начальники и подчиненные. 47% против любых романтических отношений между коллегами. Получается, 100% как будто бы не одобряют это дело. Да, ну, чепуха какая-то. Говорить и делать — это всегда разные вещи. Новое радио, суперхиты и суперновинки. К ним скоро.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 13 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 25, ветер восточный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
3: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
2: Ну ты сравнил.
3: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
2: И ты выбирай зоту.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Что-то заслушался треком и как будто бы в фальстарт не погрузился едва ли. Друзья, 20 минут только музыки принимаем, потому что можем тебе это позволить. Женя Трофимов, Мод, Гаязов с Бразерс, ну, в общем, все на месте.

Чрезвычайно воспитанный Джонни на новом радио «Давай на ты». То есть сразу понятно, какое обращение было до этого вопроса. Недавно, кстати, прочитал исследование, не то чтобы там великих умов, но дипломная работа студента МГУ. Значит, оказывается, в нашей стране около 1% семейных пар практикуют друг к другу обращение на «вы» и по имени-отчеству. Высокие отношения, правда? И заметь, это не из-за разницы в возрасте мужа и жены. Вот, ну а сейчас позволь напомнить, что мы со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Залетайте послушать. Вот, и на Сбербанк.ру тоже залетайте. Посмотрите, как можно выиграть 185 миллионов. Успевайте до 31 октября.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Медиа-сервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиа-сервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Йолка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое на новом. Ума Турман. Не стой, танцуй.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама.
2: Реклама.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким

0: премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
1: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
2: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
1: Самое опасное погружение этого лета. Во власти страха. В кино с 13 августа. 18+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
8: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ.

0: хорошенькая. Люки Ли на новом радио. Помнится, ходили слухи об их романе с Брэдом Питтом. Симпатично, правда? Вот, но в итоге выяснилось, что они просто соседи. Что тоже неплохо. Сосед Брэд Питт. Очаровательно. Тут, кстати, СМИ пестрят какими-то заявлениями, что Брэд Питт перестал вести абсолютно трезвый образ жизни и теперь позволяет себе бокал вина. Думаю, вот так сенсация какая. Ничего себе. При его-то внешности можно, наверное, и полтора бокала себе позволить. Хотя нет, это, наверное, уже перебор. Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 13 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 25, ветер восточный, умеренный.
2: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.

0: хотел. Скачай приложение SushiSell в App Store или Google Play и зацени, как удобно. А вот и суши.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Очень мне нравится, что наши ребята, инженеры из видеоотдела, любят цитировать Филиппа Киркорова. Говорят, вот хочешь быть звездой? Будь звездой. Смотри в зеркало и говори, я звезда. А Филиппа Киркорова послушаем в ближайшие 20 минут. Не сомневайся, удивим. Ну и других любимых артистов тоже послушаем.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Новое.
1: Разбито над осколками склонясь в отражениях.

вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет,

0: не песня, а мед. Как и большинство на новом радио. А еще на новом радио принято читать новости из интересных пабликов. Вот, пожалуйста, Hi AI, новые технологии, такой канал. Вот что пишет любопытные. Ученые выяснили, что собаки различают, когда человек веселится, злится или грустит. Чтобы заглянуть в собачий мозг, животных научили спокойно лежать в томографе. Во время сканирования им показывали фотографии незнакомцев, а исследователи смотрели на мозговую активность песиков. И вот когда собака видела улыбку, у нее включалась не только зона, которая отвечает за распознавание лиц, но и центр удовольствия. Понимаешь, да? Не хозяин улыбается, а незнакомец какой-то. Вот. Ну, собственно, этот же самый центр реагирует и на вкусняшки. Также оказалось, что собака не делит мир на черный и белый. Например, человеческий страх воспринимается совсем иначе, чем, например, человеческий гнев или же печаль. В мозге собак это абсолютно разные картины мира. Вот. Правда, все собаки в эксперименте были ухоженные, домашние, из любящих семей. Как на это дело реагируют бездомные? Ученые пока не проверили, потому что трудно все-таки бездомного пса не сделать добрым и не уложить, да, в томограф. Как бы агрессивного, наверное, не получится. Новый радио, суперхиты и суперновинки, к ним возвращаемся уже очень скоро.
1: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru, УСЗ «Уютный дом 2009», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Digital. Скачай приложение SushiSell в App Store или Google Play и зацени, как удобно. А вот и суши.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: растекся таллинский бальзам по душе. Согласись, Брейнсторм на новом радио. Всегда, когда звучит эта песня, как-то вот прям нотки романтики бегают. И волосы поднимают. И на руках, и на спине тоже. Ладно. Не будем отдаляться от старины глубокой, тем более через 24 минуты мы в нее погрузимся на целых 2 часа.
1: Эви улетела отдыхать.
2: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
1: За пультом Данила Михайлов.
2: Да, это ужасно.

0: вечера на новом радио. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открыв Вай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Где суперхиты? У нас в чарте.
4: Стильно.
3: Где суперновинки? У нас в чарте.
4: Занятно.
3: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
4: И немного тревожно.
3: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Чудненько.
3: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
4: Ничего не понятно, но очень интересно.
3: Так кто сегодня в чарте?
4: Терминатор.
3: Узнаешь в пятницу в 17:00.
4: Попробуйте, вдруг прокатит.
3: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Поехали.
3: 16+.

0: Airbox на новом радио. Грейсленд, ты знаешь, что Грейсленд — это ранчо Элвиса Пресли. Так вот, в такую старину музыкальную мы сегодня заглядывать не будем. Через 10 минут в ЧБР у нас безмолвный плейлист. О да, 2 часа будет звучать музыка практически без слов. Делали мы такой эксперимент давным-давно, зашел неплохо, поэтому можно и повторить. Через 10 минут все будет.
1: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Сегодня вторник, а значит, мой самый любимый спешл. Проект «Что было раньше» — это, значит, время, когда мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Мистер Усишкин, маэстро на месте.
2: Мое почтение. Я хочу добавить, что на месте еще и наши боссы. Почему-то они пришли, переживают.
1: А ты заметил, что они каждый вторник начали ходить?
2: Так вот я и говорю, они боятся, что мы сейчас начнем какой-нибудь хип-хоп-баттл ставить из 99-го года или, ну, там, я не знаю, не дай бог, саундтреки к «Брату 2».
1: Может, а слова какие-нибудь такие вот заморские, закадычные, которые сейчас сказал, а потом и не знаешь, что тебе делать с этим.
2: Да, они же потом с переводчиком сидят здесь, понимаешь ли, так все на транслите.
1: Они
2: и так
1: не
2: далее.
1: Только тут потом сидеть будут, если мы это сделаем. Но мы же любим наше руководство. И вообще,
2: да, уважаем.
1: Естественно. Поэтому, друзья, у нас сегодня самый необычный, мне кажется, плейлист за последнее время. Сегодня мы будем слушать треки, где практически нет слов. Ну, то есть, они где-то есть, но практически их нет.
2: В общем,
1: ребятушки, инструменталы практически.
2: Сегодня у нас будет красивый плейлист, который мы будем прям вот, не знаю, сплошным полотном крутить все практически 2 часа. И начать предлагаю с трека, который в свое время как раз-таки, как говорили у вас на предыдущей радиостанции, перевернул игру. Да, то есть, получается, я твой рэпер, yes, of course. Так вот, в 95-м году... Роберт Майлз. Это его все знают как Роберт Майлз. На самом деле, знаешь, как его зовут,
1: ну-ка,
2: кстати? Его настоящее имя Роберто Кончина.
1: Ну, я бы с такой фамилией тоже бы Роберт Майлз называл себя.
2: Ой-ой-ой. Он, кстати, итальянец, поэтому там не подумали о том, о чем ты могла бы. Так вот, Роберт Майлз, он написал композицию, будучи совсем еще юношей, и она внезапно стала популярна просто прям вот на всей планете. И радиостанции, а тогда BBC были законодателями, ну, все отказывались крутить. Нет слов в песне.
1: А как? Ну,
2: в песне нет слов, и, понятно, мы ее крутить не можем. Что за безобразие такое? Потом они, значит, выбрали пул там что-то с 0 часов до 1:30, где можно было ее покрутить. Но народ тогда взял верх и стали композицию крутить просто вот прям на всей галактике. Это был самый популярный дебют вообще на планете, так сказать. Собрал все награды и так далее. Вот, ну и, собственно, можно говорить сколько угодно, потому что песни-то не будет, да, ребятки?
1: Я вам скажу, что пост уже в телеграм-канале нового радио, если он у вас прогрузится, вообще лучше. Если нет, ВК, идите, там тоже можно как бы общаться. Ага.

0: Я думаю, настрой понятен. На самом деле, мне кажется, что такого рода плейлист безупречен для того, чтобы возвращаться домой, думать о жизни, думать, сколько нужно заработать, чтобы закрыть скорее кредиты, когда планировать отпуск, что купить детям, когда каникулы и прочее, прочее. А вот данный плейлист, он будет вас немножечко переносить в какие-то грезы и немножечко успокаивать.
1: Но вот именно, ребятушки. Ну, меня сейчас следующая композиция переносит в 2014 год на Олимпиаде в Сочи. А, ты сказал, что на новом радио?
0: На новом радио, на новом проект радио. Что было раньше? Они да, уже ушли.
1: Так. Так вот, Ванесса Мэй принимала участие в гигантском слаломе на лыжах от Таиланда. Заняла 67-е последнее место. Но участница Олимпиады, опять же, да, где Таиланд, где лыжи. Вот. А как скрипачка, она просто богиня.

0: Продолжаем проект, что было раньше, ребят, на новом радио.
1: Если у вас нет мурашек, то им пора бы уже появиться, потому что мы только начали, а мне кажется, должны были все уже ими покрыться.
0: Ну, давай немножечко стряхнем, хотя, в принципе, надолго не получится. Сегодняшний наш плейлист не подразумевает вокала, но подразумевает музыку, которая в душу проникает как следует.
1: Но в некоторых треках будут. Я, на самом деле, считаю, что если там что-то зацикленное или одна фраза, в принципе, оно прокатывает.
0: Категорически согласен, поэтому занудствовать не будем. Просто у нас вот сегодня упор на музыку, на атмосферную музыку, на своего рода, ну, не только же классика будет играть, будет
1: конечно,
0: сегодня и Dream House, и
1: Транссец
0: будут замечены.
1: Саундтреки какие-никакие тоже могут прокатить.
0: Вот, когда я тебе говорил про Роберта Майлза с его настоящей фамилией, ты сказал, что да, неплохо придумать псевдоним, но вот если бы тебя звали Жюльен Рануи.
1: Очень прекрасно. Не очень люблю грибы, конечно, но в целом неплохо.
0: Не очень, да? А, понятно.
1: Каламбурочная такая,
0: да,
1: небольшая.
0: Да, да, молодец. Ну, он себя вот таким вот образом обозвал. Пакето. Пакето?
1: Да, пакето.
0: Пакето.
1: И привету. Ребят, я просто сегодня утром видела Кирилла Калинина. Извините, это воздушно-капельным передается. Вы знаете, что делать. Сейчас будет... Эй-о!
0: Фальстарт немножечко.
1: А я как бы прогрела перед тем, как сделает это босс, скажем так. Кто смотрит трансляцию, кто, я не знаю, кого нагрузит, у нас тут жесткий дэнс, присоединяйтесь.
0: Кстати, да, в ВК еще тоже пост опубликован на канале.

0: что у нас сегодня тайцы, итальянцы, французы отмечены, да?
1: Отметились.
0: Вот, ну а что, теперь давай к финикам обратимся. К финикам неправильно я сказал. К финам.
1: Голоден.
0: К финам обратимся, ребятушки. Дальше у нас диджей. Тоже сегодня, напомню, на новом радио плейлист «Без слов».
1: Вы слушаете проект «Что было раньше», да. На случай, если вы только включились. Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Плейлист действительно молчаливый, с небольшим вкраплением слов. И то не всегда.
0: Ну и мы тоже давай помалкивать побольше, потому что есть кого послушать, получить энергию, пропитаться, как говорится, по весне самое то.
1: Ребят, если вы в пробке сейчас, я так вам сочувствую, но я завидую тем, кто на пробежке, допустим, вечерней. Или в зале.
0: Все четыре человека.

0: Я думаю, почему на эту песню нет ремикса? Потому что что тут миксовать-то?
1: Да, можно делать слово или наоборот ускорить. Ребят, я хотела вам сказать, что будет круто, если вы будете писать тоже какие-то воспоминания, потому что тут начали закидывать, Сергей пишет, помню, как под эту музиню, даже не музло, на гнилой девятке раскатывал.
0: Но 100% там был сабвуфер и, скорее всего, были литые диски.
1: Ну, он чувствует.
0: Девятка того достойна. А, ребяшки, сегодня у нас музыка без слов преимущественно. Следующий артист у нас из Германии, потому что, ну, почему бы и нет? Вам понравится.
1: Мне кажется, у каждого есть воспоминания с этими треками. Я была маленькая. Я просто знаю, что эти треки крутились у родителей, где-нибудь в тачке тоже. Я их помню из того времени, но вот пробирает до сих пор. Уже иначе, по-взрослому.

0: Так, ну, я бы хотела сказать, что сам себя не похвалишь, никто не похвалит, но это вы нас хвалите, поэтому я читаю. Любимый комментарий у Сишкина из выпуска в выпуск от Евгения. Приехал домой, сижу в машине и прям не хочу уходить, слушаю музыку.
1: Не, ну если такого комментария нет, то мы стираем выпуск, и его в повторе не будет уже.
0: Вы спасли
1: просто
0: выпуск, да, прямо сейчас, всего за 20 минут. Дальше пишут: самый лучший ЧБР. Ребят, ну спасибо.
1: А от Григория Александровича подобное сообщение уже из ВК.
0: О, как?
1: Это да, это, можно сказать, дебют. Как из машины выйти домой? Григорий, подожди пока. Ты можешь за пару минут добежать, пока рекламная пауза.
0: Дела
1: а потом
0: сделать и продолжаем.
1: И продолжаем.
2: Что было раньше на новом радио.
3: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
1: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел.
2: Не входит.
3: Когда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый-присамый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
5: Даже не думай сомневаться. Зота.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
8: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Голана. Запомнили? Голана. Всего три слога. Голана. Интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке «Голана» на русском языке. ООО «Голана», Красноярск. Калинина, 39В, кабинет 5. Украина, 107-246-600, ровно 59-63.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Я надеюсь, что вы успели сделать все, что вы планировали, потому что, если что, мы не планируем заканчивать как минимум ближайшие полтора...
3: Это я тебя укусил.
2: Полтора часа! Это значит, что впереди вас полтора часа лютого кайфа. Наслаждение, да. И будем мы наслаждаться вместе.
3: Это, как говорит Кирилл Калинин. Ребятушки, сегодня в проекте «Что было раньше? Музыка без слов». Именно в Поляков-Коржов. Как расшифровать? Да, я думаю, все знают прекрасно и замечательно. А следующую песню слышали вот буквально во всей галактике. Собственно, она космического оттенка. По-моему, собрала вообще все награды, которые только можно собрать. Жалко, что тогда, в самом начале нулевых, не зарабатывали столько творцы шедевров, по крайней мере, в нашей стране. То есть нет корпоративного чёса, нет бабла.
2: Но зато нам пишут, что из Ростова нас слушают.
3: Ростов, папа!
2: Как совпало!
3: Да. Да, кто не в курсе, артисты из Ростова-на-Дону.

0: Земля борта.
1: Хорошо.
2: Очень хорошо, да. Там целые династии, собственно, развиваются музыкантов. Но мы сейчас возвращаемся в тему выпуска проекта «Что было раньше?» Музыка без слов.
1: И поэтому я периодически буду зачитывать ваши комментарии. Вот, например, Алексей пишет: «Иванова здесь, благодарю за повод не выходить никуда из машины». Такие комментарии мы очень любим.
2: Очень симпатично, много симпатичных комментариев. Ребятушки, вы лучшие. Но я сейчас предлагаю забраться в 70-е. Дорогуша смотрит на меня как на придурочного. Ну а почему бы, собственно, чуть-чуть и нет? Вот смотри, 78-го года песня. 78-го. Французы тогда, будущее, представляли примерно так, ну, я имею в виду будущее музыки, и в целом что-то в этом есть. Ну, потому что электронная музыка, она как будто бы вот опирается на все вот эти вот самые аккорды.

0: Ну, Space, ладно, а вот другой французик, Жан-Мишель Жарр, он же собрал самую огромную аудиторию в Москве на своем концерте, лазерном шоу в конце 90-х, там 1 000 000 человек пришел. А еще 15 миллионов стояли за сценой. Вот так вот я тебе скажу, поверишь?
1: Меня пугают эти цифры, если честно. Ну, а почему я говорю мимо микрофона? Я что, на радио первый день пришла работать?
0: Наверное, вот этой музыкой он тогда всех к себе приманил на Воробьёвы горы. Ну и, наверное, кто-то из наших слушателей тоже за ручку с родителями приходил.
1: Ты был там?
0: Да нет, конечно.
1: Ну, мало ли.
0: Нет. Но в том году еще и Продиджи раздавали.
1: Нет, просто ты обычно был везде. Может быть, ты и там.

0: Олечки прям глаза так наморщились сейчас от удовольствия, да?
1: Нет, я просто прищемила палец. Но в целом, да, мне все тоже очень нравится.
0: Я был на жаре 150 метров до сцены. Александр Семернян написал в ВК, а потом 4 часа шел пешком домой со всей Москвой. Вот это воспоминание, а? Аж
1: ярко.
0: У меня мурашки прям
1: хорошо.
0: Прибежали.
1: Очень мне нравится, хорошо. Что вы вспоминаете это. Значит, мы классно погружаем вас в атмосферу.
0: О, да, ребятушки, мы продолжаем это делать. Сегодня плейлист без слов. В твою папочку залез.
1: Хорошечно.
0: Чем, кстати, Тиесто супер-мега известен? Ну, во-первых, он папой стал очень поздно. А во-вторых, он шикарно выглядит. В-третьих, он... несмотря на его график рабочий, да, продолжает вообще колбасить только в путь. Ему 57, по-моему.
1: Я была на его выступлении.
0: Вот.
1: Очень мощно, очень круто.
0: И скажи мне, что люди, которые работают в ночную, плохо выглядят.
1: Нет.
0: Не подходит вообще нифига ни разу. Самый богатый диджей, по-моему, на планете. Вот гад.
1: Ну, это потому, что у меня еще не было обучения. Подождите минутку.

0: ЧБР международный. Потому что, да, без перевода в любой стране можно слушать и кайфовать.
1: Но при этом есть один человек, который сказал: не включайте «Адажио» никогда, но следом комментарий: мне 47, здоровенный мужик, я плачу.
0: Ну а чего стесняться? Не надо стесняться.
1: Это потрясающе, да. Это просто супер. Человек, который сказал: не включайте «Адажио» никогда, у вас, скорее всего, просто не чувствуете, ничего страшного.
0: Миниахметов написал несколько раз про название следующей шведской группы.
1: Так.
0: У нас же был шведский плейлист.
1: А на этой группе не было.
0: Но этой группы не было. Это «Антилуп», у них будет два слова в песне, но это хитяра.
1: Ну, а мы говорили, что иногда будут проскакивать словечки. Мы не против, но если два, кто запретит-то?
0: Это именно.

0: Наташа пишет, сижу на работе, в пункте выдачи заказов, зашла клиентка, погрузилась в ностальжию, и как ее теперь выпроводить, непонятно.
1: Сиди, роднулька, кайфуй вместе с нами.
0: Сегодня у нас безмолвный плейлист практически, но ваш комментарий очень даже душу греет во всех социальных сетях.
1: Небольшой сейчас будет перерыв для того, чтобы вы опять успели сделать некоторые делишки, и продолжаем.
2: Что было раньше на новом радио. Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл».

0: H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
2: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
1: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
13: Ребята, мы продолжаем. У нас проект «Что было раньше?». Треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Тема сегодня — молчаливый плейлист, то есть композиции, в которых практически нет текста.
14: Ох, ребятушки, большое спасибо за ваши комментарии. Вот тут текстов хватает. Есть ощущение, что у нас как будто день рождения сегодня.
13: Это правда. Я не знаю. Мне кажется, что у нас практически каждый ЧБР. Мы с тобой знаем, что некоторые получаются не так, как хотелось бы, но вы всегда пишете очень много классных отзывов и комментариев. Но сегодня меня заряжает каждый, потому что я сама как-то невероятно кайфую, хотя действительно практически нет слов. Ты не можешь подпевать, но тебя прям распирает изнутри.
14: Это называется магия радио, потому что все песни, которые мы крутим, их легко вообще найдешь где угодно, но вот эта вот подача, и когда всей страной... вот смотри, например, кто-то в машине сейчас едет, кайфует, кто-то не может выйти, хотя уже приехал, кто-то в пункте выдачи заказов, он, семья Юсуповых уже сезон шашлыков открыли.
13: У Алексея не самый классный комментарий. Еду в рейсе, благодаря вашим песням нырнул в молодость, и полиция тормознула, прервали ностальгию. Надеюсь, все будет супер.
14: Ну ладно, ладно, возвращайся, пожалуйста. Сейчас мы с тобой покурим сосисек, как желтенький человечек из этого клипа.
13: Осуждаю, на всякий случай.
14: Ну сосиски-то можно, сколько хочешь прям. В детстве все так делали. Сигара у тебя была такая.
13: Да, были еще жвачки в виде сигарет. Угу. Было прикольно. Жвачка-то супер.

0: Горшечно. Хорошулькинско. Мне очень нравится, ребят. Надеюсь, вам тоже.
1: Есть такой мистер Озио, по-моему, он Уйзо. Он из Франции, если не ошибаюсь. Но, может быть, из Германии. Фиг его знает.
0: Да кто ж его?
1: Да, вот Zombie Nation, это понятно. Откуда?
0: Ребят, я не знаю. Если вас сейчас не пробьет... Ну, напишите, что вас не трогает.
1: Давай напомним,
0: я приду,
1: что сегодня безмолвный плейлист на новом радио в проекте «Что было раньше».
0: Треки,
1: и вот эта песня...
0: нет слов практически.
1: Вот эта вот песня, она у нас у обоих оказалась в подборочке.
0: Ну, а как? Да. Я, мне кажется, это база вообще.
1: Я кайфую от даже образов, в которых артисты подавали эту композицию. Там солярии космические, клёши, усы, все как я люблю.
0: Ты просто себя представляешь.
1: Блестящие пиджаки, да.
0: В отпуске, что ты загорел и загорелка.
1: На этом вырос, да. Да, ребяшки, ваши реакции в социальных сетях просто муа!

0: А, в общем, ребятушки, мы сейчас хотели поставить пищалочку из фильма «Бумер».
1: Но не нашли.
0: Пили. Но потом же я помню, что Сергей Шнуров там начинал петь все-таки, поэтому это, ну, своего рода была бы не совсем правильная версия. А вот вспомните ли вы саундтрек к этой композиции? Точнее, где она была саундтреком? Вспомнила? Это мой любимый фильм, но в топ-10 входит 100%. Телеграм-канал Нового Радио и группа Нового Радио ВКонтакте к вашим услугам.

0: знаешь, ребят, прям дрыгаться захотелось.
1: На случай, если вы не смотрели фильм «Курьер», я опять сердечно вам рекомендую. Он супер классный, супер добрый, супер прикольный, супер стильный, супер обгоняющий время.
0: Давай даже не так, если вы давно не смотрели фильм «Курьер».
1: Ну, мне хочется верить, что это именно так, но есть те, кто не смотрел. Но если вы только подключились, не понимаете, что происходит. Мы сегодня слушаем треки без слов. Я уверена, что желающих переслушать будет много. Сделать это можно будет в субботу с 6 до 8. А также вы можете найти телеграм-канал «Усатая пушка», куда Усишкин выкладывает абсолютно все выпуски ЧБР. И себя в трусишках традиционно, я напомню. Также на Яндекс.Музыке, когда вводите «Эвиленд», ставите сердечко там обязательно. И также подкасты ЧБР и вообще подкасты «Эвиленда», там все базируются.
0: Вот, скоро будем продолжать сегодняшнюю тему «Музыка без слов».
2: Что было раньше на новом радио? Реклама.

0: «Альмед» и «Альмед Дети» 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте Сиблидер.ру.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Это новое радио.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Слушай.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Усишкин расстроен, что телега у него не грузит, поэтому я отвечаю за то, чтобы читать комментарии. У меня она грузит, комментарии роскошные. Усишкин, ты будешь доволен тем, что никто не может уйти домой, что всем очень нравится, что наш дуэт супер. Куча рекомендаций, что еще поставить, но мы пока справляемся, у нас пока слишком много треков.
3: А у меня вот ВК работает, и я вижу, что Оксана и угадала фильм, который был в предыдущей композиции.
2: Ну, лучше.
3: Да, Оксаночка, лучший фильм «Курьер», мы о нем говорили. Потом, так, прочитал, включил, послушал блок рекламы, доехал до дома, а выйти не могу, это Дима Апарин.
2: И очень крутой комментарий нашла. Что случилось? В обед не могла оторваться от радио, теперь вечером, оно у меня на кухне, я уже плиту помыла и поесть приготовила. Как уйти от этой музыки? Я думаю, нужно налить себе чашечку кофе, сесть, ножка на ножку.
3: Глаза прикрыть.
2: И кайфовать.

0: А вот это вот уже песня из 2011 года. Песня, наверное, жестко сказано, да?
1: Композиция.
0: Композиция.
1: Мне очень нравится использовать это слово. Трек, музло.
0: Да, накидывает она такого мрачного вайба, я бы сказал. Хотя слово вот это вот вайб не очень мне так нравится.
1: Не, но оно хорошо подходит.
0: Не к месту его, да.
1: Подходит, подходит. Я на самом деле сейчас поняла, что так как я планирую завтра открывать беговой сезон, то этот ЧБР я точно забираю в коллекцию тех, под которые классно бегать. Потому что каждый трек, вот он прям... Прям да, ты как будто в клипе, понимаешь? Даже
0: есть
1: под
0: такое.
1: Этот трек ты как будто в клипе.
0: А еще симпатично, что вы напоминаете о каких-то композициях. И, например, знаешь, есть вот эта нежность Эннио Морриконе, например.
1: Ой, извините.
0: Да, может быть, мы доберемся не сегодня, но есть повод замутить вторую часть.
1: Мы часто так говорим, но периодически мы даже исполняем эти слова.

0: Ну что-то он прям раздал до такого мрака лютейшего.
1: Ты не поверишь. Ты не поверишь, этот день нужно обводить в календаре. Я не знаю, Элина Кофман, наш просто несменный архивариус, админ телеграм-канала, чата.
0: Не знает, кто это?
1: Она напишет, это первый трек в этом выпуске, которого я не знаю. Я вообще думала, что невозможно, чтобы Элина Кофман не знала какую-либо композицию. Ну, это что вообще происходит?
0: И на Элинуху бывает проруха, ну, так
1: ну,
0: скажем.
1: По-другому и не сказать.
2: 11 вечера в Красноярске. Новое радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Не знаю, как у вас, у меня по ощущениям час пролетел минут за 10. Мы продолжаем сегодня вторник, а значит проект «Что было раньше». В меню у нас сегодня треки, в которых практически нет слов, либо минимальное их добавление, но они от этого не становятся менее крутыми.
2: Вот именно, Игоря Крутого, его альбом «Любовь» слушать целиком не будем, хоть он и инструментальный. Диму Маликову тоже не будем доставать, потому что у него тоже очень много композиций с клавишными. Мы будем слушать треки, которые всем нам прекрасно известны. И вот, коль уж мы вспомнили фильм «Курьер».
1: Ну, есть еще ряд фильмов,
2: есть,
1: где,
2: да.
1: Где саундтрек. Ты сначала, ты можешь услышать саундтрек, влюбиться и захотеть посмотреть фильм. Не знаю, как-то это в симбиозе все работает.
2: Поэтому сейчас мы будем мутить затяжную викторину, которая вообще никаких подарков не предполагает, но предполагает огромное количество удовольствия.
1: Желание пересмотреть, но не все, но возможно и прочувствовать. Потому что первый саундтрек, если я правильно помню, что сейчас будет играть, но это настроение достать кожаный плащ. Я правильно помню?
2: Хорошо, пусть будет такой. Хотя
1: возможно,
2: тут кожаных плащей даже сразу несколько. Поэтому я хочу сказать, что у автора этой композиции, у него просто офигенный голос. У него голос очень крутой, но он редко поет. Эту песню мы все прекрасно знаем.
1: Мне каждый раз от нее плохо, если честно.
2: Да?
1: В хорошем смысле. Но невозможно так потрясающе было сочинить.
2: А мы тебя сегодня добьем.
1: А я знаю.
2: Кстати, ребяшки, пишите, что
1: это
2: за фильм.
1: Это вас мы добьем, я-то плюс-минус знаю.

0: Я не позволила влезть на фортепианной части, потому что она каждый раз пробирает просто до самого сердца. Как будто иголкой по сердцу тебе вот так вот не протыкают его, а чуть-чуть вот так тыкают, и ты такой, ай, ай, вот так ощущается.
1: Я еще напомню, что Эвичка у нас фортепианщица.
0: Да, вот, ребят, пианистка.
1: Проект, что было раньше, сегодня песня без слов, и, по всей видимости, вам это нравится. Ну что, викторину продолжаем. Следующая песня тоже с кожаными плащами ассоциируется.

0: Это, кстати, моя любимая группа New Order. Тоже был на их концерте. Они же Joy Division. Они же написали кучу вообще всякой крутой музыки. Ну да ладно, не суть. Это Blade. Все правильно, вы красавчики. А, продолжаем проект, что было раньше. Музыка без слов. Ну и опять к фильмам обратимся.
1: Ой, ну следующий...
0: Раздадим драмы, да?
1: Это просто скажу, что это драма. Это все, что, пожалуй, мы можем сказать. Этот фильм не нуждается в представлении.
0: Ох, ребят, ну все.
1: Обязательно для просмотра.
0: Ох.

0: У меня рука не поднялась.
1: Я вообще не могу. Я сижу и понимаю, что мне очень хочется плакать почему-то.
0: И, наверное, не только тебе. Все немножечко стряхиваем. От этой мелодии я в мурашках, ком в горле. Но и клиенты медленнее смотрят свои заказы, тоже слушают. Друзья, это Юлечка пишет. Ну, всем, кто забирает заказы, приветик.
1: Легендарно,
0: наш.
1: Легендарно.
0: И всем, что заказали? Знаешь, да, напомню, что это проект, что был раньше на новом радио.
1: Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодня у нас на повестке плейлист практически без слов. Слушаем, если вы только включились, мы не слушаем саундтреки, мы слушаем музыку, ну, вот, которая молчаливая, практически инструменталы, а эти саундтреки мы не могли обойти стороной, потому что, ну, это легендарно.
0: Ну и вместе с вами вспоминаем это все в социальных сетях, Реквием по мечте, Блейд, Матрица, Курьер. Да, все было замечено. Ну, а сейчас тоже, чтобы заказы быстрее забирались, послушаем песню, которая практически без слов. Ну, там перечисляются персонажи.

0: Есть ощущение, что при прослушивании этой композиции твои скиллы в уличных боях будут просто на высоте.
1: Проверять не надо.
0: Да, и на шпагат что. Можешь сесть сейчас и там вертушку крутить.
1: Не надо. Я отказываюсь.
0: Ты против насилия, правильно?
1: Да, я отказываюсь брать за это ответственность.
0: All right, ребятушки, мы сегодня продолжаем слушать треки без слов практически. Это не саундтреки.
1: Ой, у Максима сообщение 14 минут грузилось. В треке «Матрица» взяла и все испортила. Залезла в момент перехода. Друзья, если вам тоже испортился момент, напишите, пожалуйста, я иначе не проживу этот день без этого.
0: Ой, да ладно, я тебя умоляю вообще, чего ж так усложнять-то, ей-богу. Вот, Женя Иванов пишет, он в Стерлитамаке таксует весь день, устал жестко. Но пишет, что топливо от нас было получено, поэтому
1: мы не останавливаемся,
0: и ты тоже не останавливайся. Надеюсь, ты нас слышишь. Вот, и прямо сейчас к тебе в машину сядет добрый инопланетянин. Услышав новое радио, он тебе, во-первых, переведет чаевых, жирненьких таких.
1: Обязательно. Да. И поставит 5 звезд.
0: Поставит 5 звезд и нажмет на все вот эти вот отметочки. Хорошая беседа, уверенное вождение.
1: Меня очень пугает этот трек, если
0: очень честно. Вкусно пахнет в салоне.
1: Вы понимаете, что
0: парфюм
1: мы вряд
0: ли... Парфюм у шефа великолепный.
1: Вряд ли мы одни в этой вселенной.
0: Ну и что страшного-то? Вот страшно было, если бы только мы были. На нас никакого вообще, никакой надежды на человеков.
1: Это правда.

0: нас, очевидно, конкурс, кто лучше похвалит сегодняшний выпуск. Пока что, смотрите, Александр написал: выпуск как дорогой парфюм. Ноты ностальгии, немного драйва, побольше хорошего настроения. Вы супер. Александр, Александр, спасибо.
1: А я вспомнил почему-то Сергея Лазарева. Легкий ночной бриз, как дорогой парфюм. Мне выпал сектор приз, я тебя украду.
0: Хотела бы я знать, откуда.
1: Неонов фар.
0: Ты
1: потому что я на новом
0: текст.
1: Радио работаю. Конечно же, я знаю все эти песни наизусть. Но сегодня мы крутим другие, по крайней мере, ближайшие еще полчаса. В проекте «Что было раньше?» крутые песни, которые были новыми, когда нового еще не было. Вот. Ну и, коль уж на тему саундтреков мы забрались.
0: Так.
1: То я не могу не поставить из своего любимого фильма.
0: Нет!
1: Да, ребят, немножко пафос стряхнем. Красивого вечера, новое радио.
0: Ладно.
1: Вы же узнали, что за фильм?
0: Ребят, вы должны были уже посмотреть все Барата по 5 раз минимум.
1: Все-таки ты сразу сказала, да?
0: А нет, там
1: моё звать Барат.
0: Нравится.
1: Это мой сосед, дырка задница. Нурсултан Телекбаев. У меня есть радио, у него нет, не накопил.

0: Там есть еще одна, но я ее не буду ставить.
1: Спасибо.
0: Хорошо. А сейчас послушаем еще песенку из саундтрека. Ребятушки, я думаю, вы точно сразу же узнаете, кто это, потому что это супер крутой парень и супер крутой саундтрек. И фильм тоже офигенный. Я его недавно пересматривал с таким удовольствием прям вообще. Все такое красивое, настоящее. Не-не-не, без лягушатины, без вот этой вот.
1: Ну, я просто напомнила, вдруг кто-то с детьми едет в машине.
0: А, ну да.

0: Перед рекламой хочу парочку сообщений прочитать. Значит, первое сообщение от одного Андрея. Звучит так. Вы лучшие, особенно Эви, и миллион сердечек.
1: Спасибо.
0: Да, Андрей умеет говорить красивые слова. И другой Андрей, он аудиенции хочет. Он говорит, скажите моей жене, что я на работе. Я на работе, я слушаю радио. Она не поверит, что я в 18 не ушел. Вот, Эндрюс, я надеюсь, она тоже слушает радио и, соответственно, слышала, что у тебя есть уважительная причина. Ребяшки, мы очень скоро продолжим.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы начинаем говорить на скорости X2 для того, чтобы поставить как можно больше треков, потому что времени осталось мало, желаний очень много. Некоторые треки у нас будут содержать слова, в некоторых их будет чуть больше, но просто они настолько хороши, что мы не можем их не поставить.
3: Нам дико хочется их послушать, и вам тоже, скорее всего, тоже дико хочется их послушать. В общем, ребятушки, сегодня треки прекрасные. Должно было не так начаться. Вообще, я хотел голосовалку поставить.
2: Ну ладно, я думаю, вы доверяете нам и нашему вкусу.
4: Yo vivo hoy, no miro para atrás.
5: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante.

0: Эвичка очень хотела эту песню. Я не могу женщине отказать. Ребятушки, это проект, что было раньше на новом радио. Сегодня треки без слов практически.
1: Но это
0: здесь небольшое исключение, да.
1: Все равно они прекрасны, даже без слов.
0: Вот именно. Следующая песня возьмет как бы компенсацию за предыдущие две композиции, где были все-таки слова, да. Тут четыре виолончели и все.
1: О, поехали, друзья, АПОКАЛИТТТИОВКОСКА.

0: тот факт, что многие не могут уйти с работы, слушая плейлист, подтверждают наши инженеры.
1: Да, инженеры к вам дважды зашли сказать, вы что творите?
0: Вы что творите?
1: Прекрасные люди.

0: И Justice, и Propeller Heads, и Orbital, и кого только не вспоминаете. Ребятушки, вы прям без ножа режете, у нас время не резиновое, увы.
1: Ну, уже очевидно, что будет вторая часть, потому что Enigma, я не знаю, будет, ну, вряд ли Enigma, она не влезет.
0: Или, может быть,
1: сегодня.
0: Гиги де Агустино тоже.
1: Конечно.
0: Просто нереально. Вот смотри.
1: Я быстренько, Сергей, да, прочитаю. Пассажиры в шоке, одна звезда мне обеспечена. Да и пофигу. Я думаю, что если они одну звезду поставят, они отныне будут пешком всегда ходить.
0: Ну ладно, мы компенсируем, ты напиши потом. Или вот, смотри, сообщение противоположное. Итак, значит, такси вез сейчас женщину лет около 50. Так случилось, что поездка была аж 40 минут. Она попросила музыку прибавить.

0: Ну как без Энигмы? Да так вот без Энигмы. Сколько у нас Энигмы была в выпусках?
1: Правда.
0: Миллион раз,
1: это
0: да,
1: правда.
0: Без проблем. А вот этот парень, я даже не помню, когда он звучал.
1: Я не помню, мне кажется, ни разу. Если
0: да.
1: честно, как
0: это считается, что без слов?
1: Ну, мало же, значит, считается.
0: Песня «Бла-бла-бла» называется.
1: Да, считается, практически
0: считается.
1: Нет слов.
0: Все.

0: задергалась, пишет Михаил. У меня тоже коленка просто как-то автоматически начала дрыгаться.
1: Ну, смотри, ну... синдром беспокойных ног, ребяшки. Ну, немножечко успокоительного будет после короткого перерыва.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ», первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
6: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», АО «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж.

0: среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Где суперхиты? У нас в чарте.
5: Стильно.
4: Где суперновинки? У нас в чарте.
5: Занятно.
4: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
5: И немного тревожно.
4: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
5: Чудненько.
4: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
5: Ничего не понятно, но очень интересно.
4: Так кто сегодня в чарте?
5: Терминатор.
4: Узнаешь в пятницу в 17.00.
5: Попробуйте, вдруг прокатит.
4: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
5: Поехали.
6: 16+.
7: Новое радио.
4: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
8: Ребят, мне грустно, конечно, это говорить, но 2 часа практически пролетели, и мы на финишной прямой, но она достойна того, чтобы вы дождались этого момента.
9: Да, мы, наверное, сегодня продлевать будем. Ну, чуть-чуть залезем. Может быть, чуть-чуть. А может быть и нет. В общем, ребятушки, прямо сейчас предлагаем уже немножечко спокойствия добавить вечеру, потому что в эфире музыкантишие музыканты.
8: О, как.
9: Дэйв Стюарт, он, наверное, в представлении не нуждается. Это вот хотя бы вспомнить его тум-ту-ту-ту-ту-ту-ту-тум. Свит Дримс.
8: Хорошо, ты изобразил.
9: Да, да. Или Кэнди Далфер. Она с Принсом работала долгие годы и тоже там уникальная саксофонистка абсолютно. И когда такие люди делают поп-музыку, это получается вот именно, что поп-музыка, а не музыка поп. Вот.
8: Ну, зачем ты вот эту каламбурскую дурятину сейчас на такой трек вставил?
9: А почему бы и нет? Ребят, наслаждаемся вместе.

0: Что ж за роскошь такая?
1: Друзья, просто слушайте, не могу. Сегодня был, я еще не прощаюсь, естественно, но выпуск был такой, что вы нас как-то нещадно одарили комплиментами, и мы подумали, что, ну, что-то мы погорячились, сказав, что не поставим в другой раз. Давайте на любовь будем отвечать любовью. Хотели получить?

0: выдыхаем, ребятушки, и потихонечку прощаемся. Да. Orbital, Дуб, мой любимый Радиотранс, кстати. Потом еще много берлинских артистов, Джастис, опять же, много-много-много, кто не успел сегодня отметиться в нашем эфире. Вот, но мы надеемся, что вы насладились тишиной.
1: 100%. Если вопрос, почему этот трек, потому что он называется, если переводить, «Наслаждайся тишиной». Сегодня плейлист был достаточно молчаливый, практически все треки без слов. Я говорю вам огромное спасибо, целую в обе щеки и в нос. Переслушивайте в субботу и переслушивайте в повторе. Мы очень старались, вы лучше, как всегда.

0: новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: А что-то мы задержались, что-то нам лень домой идти.
3: Да не умер он в конце. Не умер или умер?
2: Да не умер или умер?
3: Да не умер он в конце.
2: Или умер?
3: Райан Гослинг или Рейнольдс?
2: Райан Гослинг в фильме «Драйв». Слова есть, но их просто хотим. Ладно, просто хотим.
3: Да и тем более, это вообще не основная уже программа, это постскриптум, так
2: а
3: сказать.
2: А постскриптум не...
3: Постскриптум.
2: Постскриптум не...
3: Мы Ваню Дмитриенко и Зиверт чуть попозже послушаем.

стучали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чаке. И нас с тобой они качали.

0: август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
1: Нормально вы выживете, все ничего страшного. Месяцок потерпите, ничего не сломаетесь.
2: Да, человек вообще привыкает ко всему, знаете.
1: Я же привык работать с Райтрауном, и вы привыкнете.
2: Вот.
1: А с Райтрауном день за три.
2: Конечно, там еще и молоко за вредность выдают. Мне.
1: Козье.
2: И овечье. Прям в рот с овечки выдавливают.
1: Короче, пока нас нет, уже нормально. Займитесь работой. Займитесь семьей уже. Вы отстаньте только от нас, самое главное.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте.

0: На простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Артем запускал маркетплейс хендмейд товаров. Красивая идея, но через полгода пришлось закрыться. Продавцов было мало, а комиссия не покрывала расходы на рекламу. Однако Артем не ушел в минус. Он проанализировал, почему люди уходили с площадки. Оказалось, покупатели жаловались на долгую доставку. Тогда он пересобрал бизнес. Оставил базу мастеров, но вместо маркетплейса сделал агентство по продвижению ремесленников. Тем же клиентам предложил не витрину, а готовые продажи. Оборот нового дела за первый месяц превысил выручку всего предыдущего проекта. Вывод. Не держитесь за форму, если цифры говорят обратное. Сегодня Артем подключен к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах и количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

вот в августе эта песня звучит вот прям по-особенному, давай признаем, «Слезы уходящего лета». Отказываюсь соглашаться с тем, что лето уходит. Да, пусть и 12 число, ну и что? 3 недели, еще и лето будет официальным. Такая вот мажорная нотка. Новое радио, Данил Михайлов за старшего. Так, что у нас в перспективе? Суперхиты и суперновинки? Ну, именно так, потому что именно за них ты нас и слушаешь. Красивого вечера.

0: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: В очередной раз по классике с огромным удовольствием напомню, что наступило то самое время, когда стоит подумать о каких-то личных, вот именно твоих личных желаниях, стремлениях и мечтах. Удели пару минуток, отправь в космос, пусть возвращается.

0: я улетела в отпуск, но я знаю, Усишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
0: Вы такие крутые, да?

0: Нове на новом. Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: скучаю, Даша. И до утра опять будет спать.
1: Даша Суворова на новом радио, кто бы не узнал, поставит басту, чтобы ничего не напрягало. По всей видимости, описала чьи-то будни, чьи-то романтические вечера. Ну и в данном случае очень даже романтические ночи. Но не мою. Данила Михайлов до сего момента отвечал за саундтрек вечера. Угу. Пора уже выйти в мобильчик и комфортно, без проблем, добраться до дома, найти парковочное место и начать мять подушку. Тебе красивого продолжения вечера.

0: радио. Забудь про бывшего.
1: Я смотрела на него, него, него. Сквозь него, него, реву не могу. Я так не выдержу. Удалю, топлю, да ну ко дну.

туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой.

одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Это кухня.

0: нами на
1: паке. Новое радио.
2: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.
1: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Погода, я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.